Не запрещай мне любить тебя, не запрещай. Из тысячи слов удалю только слово «прощай».